боги створ, я сам нор. Ага, я сам у боги створ. Чек доме уязи до нега, швигнем и несрамно на ухо му ригнем, на тому речем купчек сам.